0: привет! С вами группа «Миссия Юпитер» на Prog-Core Radio.
1: Prog-Core Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog.